0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Радио. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
6: One sip,
5: bad for me.
6: One hit,
5: bad for me.
6: One kiss,
5: bad for me. But I give in so easily.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 7 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7:20. Удачи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 32 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104.4 FM.
13: I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси, а в Копейске уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которые ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Сегодня воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
12: Да не проблема, есть «Скиллпро». «Скиллпро» – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. «Скиллпро». Опыт профессионалов. Екатеринбург.
13: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
12: skillpro66.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
4: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
5: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых в ТикТоках там и прочее рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
6: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
7: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Реклама спонсора.
9: Информация на правах рекламы.
10: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
11: On va danser. Le rosé est bonbon, comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси, а в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которое ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Сегодня воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Операция.
6: Реабилитация.
7: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькор». 23.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat siva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ты учишь английский?
6: Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
8: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
7: Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
0: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Беседа президента Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной. Об этом СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также минувшим вечером информагентства сообщали, что переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу военных действий, были отмечены успехи российской армии, также была выражена уверенность в достижении поставленных целей. Американские переговорщики обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня, 6 сентября. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя, подчеркивают специалисты. Еще один бурый медведь поселился в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставлено в уральскую столицу из Душанбе. Самец тяньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и с пятницы находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию самолеты собираются отправлять еще быстрее, до конца сентября. Зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Снег из пепла пошел в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау. Жители Джакарты и соседних городов сравнивают выпадение вулканического пепла со снегопадом и публикуют соответствующие кадры в соцсетях. Серия извержений началась в минувшую пятницу, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Сегодня воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
10: 104.10 FM.

0: реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 9 сентября с 16 до 20 «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
13: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация.

0: на сайте наш.дом.рф.
1: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
6: Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, ЛГ, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: В

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ». Свет.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
6: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток. 17:00. Поддержи любимый «Урал».
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
10: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Самолет с переговорщиками президента США уже находится на пути в Киев. Из Москвы борт спецпосланников Джареда Кушнера и Стивена Уиткофа вылетел в половине первого ночи. Спустя два часа, по данным сервиса Flight Radar, Boeing C-32A приземлился в аэропорту польского Рзешова. Этот город находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, которые связаны с Украиной. Напомню также, что переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным продолжались более трех часов. В Кремле беседу назвали содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. МЧС Свердловской области выпустила памятку о том, как безопасно хранить бензин в канистрах. На фоне топливного кризиса многие водители начали делать запасы бензина. Хранение топлива в бытовых условиях представляет серьезную опасность, предупреждают спасатели. Запрещено хранить бензин в жилых помещениях, подвалах и на чердаках, на балконах и лоджиях, а также в пищевой или случайной таре. Емкости для топлива должны быть исправными и герметичными. Также в МЧС призвали уральцев не создавать запасы топлива на всякий случай. Новый сезон в Урал-опера-балете начнется с премьеры «Корсара». В театре подчеркнули, что канонической версии постановки не существует. В Урал-опера-балете решили обновить исторический спектакль. Будут и новый сценарий, и новая музыка. В сентябре запланированы 5 премьерных спектаклей с 18 по 25 число. Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения газохранилищ с 90% до 75% для некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, представители ЕС пока не говорят. В начале этой недели СМИ писали, что уровень заполнения газохранилищ в Евросоюзе в августе достиг 13-летнего минимума. Объемы варьируются от 46% в Нидерландах до 80% и 90% заполнение хранилищ в Польше и Италии. Автопортрет Рембрандта вернулся в немецкую Готу спустя 80 лет. Полотно датируют 1629 годом. Автопортрет художника был незаконно вывезен в 1946 году. Юношеский автопортрет изображает 24-летнего художника с растрепанными волосами, вглядывающегося в зрителя из полумрака. С середины 19 века картина находилась в коллекциях немецких герцогов. Сразу после Второй мировой войны полотно исчезло при невыясненных обстоятельствах и появилось у коллекционеров только в 1954 году, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра в понедельник, 7 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Эксланчикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Эксланчикс ЕТ с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам ассаба.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Калмаш не будет прежним.
1: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
0: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Ты учишь английский?
16: Я не учу. Я говорю.
17: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс».
18: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
17: Адреса и подробности на london-express.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
5: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Побег из города? Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-017.
14: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
15: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
16: Для лиц старше 18 лет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
2: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе
4: пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
2: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мощный уровень. Уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток. 17:00. Поддержи любимый «Урал».
10: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
11: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
12: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
13: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
14: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
15: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
17: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
18: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru. Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Мраморном море отбуксировали танкер, подавший сигнал о помощи. Судно под российским флагом потеряло ход у берегов Турции из-за неисправности двигателя. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в провинции Текирдаг. Как пишет РБК, на борту танкера более 96 тысяч тонн сырой нефти. После потери хода судно дрейфовало в сторону побережья. Команда подала сигнал о помощи, после чего к танкеру прибыли аварийные спасатели. Судно и буксир. Среднему Уралу пообещали аномально теплую новую неделю. В понедельник и вторник воздух прогреется до плюс 25 и выше. К пятнице станет чуть прохладнее, плюс 19, плюс 21. При этом погода будет практически сухой. Возможные дожди в Уральском гидрометцентре обещают только северу и западу региона. Напомню, что в середине этой недели синоптики и спасатели выпускали предупреждение для всей Свердловской области, в котором сообщалось об аномально теплых температурах для сентября, которые на 7 градусов превышают норму. Хоккейный автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. В субботу на УГМК-арене екатеринбургский клуб обыграл московское «Динамо» 2-1. Автомобилист набрал первые 2 очка в регулярном чемпионате. Также матч пошел в копилку сезонного турнира «Кубок первых», в котором участвуют 6 старейших хоккейных клубов России. Турнир, как и весь сезон КХЛ, посвящен 80-летию отечественного хоккея, напоминает «Новый день». Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты, а причиной называют повышение минимального размера оплаты труда, рассказали агентству ТАСС в Совете Федерации. К письму при этом прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Врачи рассказали, какой сигнал будильника полезен для здоровья. Как пишет Лента.ру, резкий и слишком громкий сигнал является для организма дополнительным стрессом. С таким сигналом человек просыпается с ощущением тревоги, напряжением и ощущает себя немного дезориентированным. Безвредным оказывается пробуждение от постепенно нарастающего мягкого звука будильника. При этом специалисты подчеркивают, что универсальной мелодии или зумера для здорового будильника нет. Официальный доллар на выходные и понедельник 86,59, евро 100,57.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартиры от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 7 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, это он. Получасовой нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» «Тэнк» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу. Я говорю.
3: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
3: Адреса и подробности на london-express.ru.
4: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
13: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
12: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
13: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
12: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
15: Свет

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
3: Что на свете всех милей?
4: Гулять в тени его аллей.
3: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
4: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
13: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Американские СМИ сегодня пишут о составе делегации, которая сопровождает Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в поездках в Москву и Киев. Портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на переговоры с президентом России прилетали также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США. С российской стороны во встрече в Кремле помимо Владимира Путина участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Axios также заявил, что планы дальнейших действий России и Соединенных Штатов будут объявлены Вашингтоном в ближайшие недели. Свердловские водители заявили о подорожании газа. В течение августа, в конце которого регион оказался в эпицентре топливного кризиса, стоимость литра выросла с 29,5 рублей до почти 40. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на своих читателей. Водители такси, автомобили которых переведены на газ, также говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза с 25 до 39 рублей. Напомню, в конце недели власти Свердловской области заявили о скорой стабилизации ситуации с топливом. И в конце недели эксперты озвучили в СМИ проблему перекупщиков бензина, которые искусственно повышают дефицит. На Урале начался массовый отлет кукушек. Об этом агентству «Новый день» рассказали в Висимском биосферном заповеднике. На зимовку улетают виды, которые питаются насекомыми. Это кукушка глухая и кукушка обыкновенная. Процесс орнитологи называют обычным и сезонным в Свердловской области. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности, пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу чтения. Еще одним приемом, который повысит интерес к чтению, эксперты называют завершение чтения книги перед самым интересным поворотом. Сюжета. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра в понедельник, 7 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 60. 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Харри.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки это.
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
2: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
2: Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
14: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: Cherry, LG, Tenet в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О, и

0: и Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Как заявил глава федерального Минтранспорта Андрей Никитин, ведомство ведет переговоры о заключении двустороннего соглашения. Разрешить заезжать на автомобилях вместимостью до 8 человек планируют сразу на 5 КПП. Технически они уже готовы к работе, пишет РБК. Россия и Китай обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России. Учитель из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Фейком преподаватель назвала информацию об угрозах домогательств со стороны школьника. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на интервью, которое учитель дала областной газете. Преподаватель добавила, что конфликт с учеником все-таки был. Напомню, резонанс истории достиг федерального уровня. Расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Суббота в Екатеринбурге оказалась самым теплым 5 сентября за последние 15 лет. Дневной максимум накануне составил плюс 25,6 градуса, а среднесуточная температура была почти на 6,5 градусов выше нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Днем в субботу самая низкая температура на территории области была в Кытлыме и Североуральске, около плюс 22. Максимальную температуру плюс 26 зафиксировали в Алапаевске. Четверо россиян вышли в четвертый круг US Open. Это теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также борьбу в следующем туре открытого чемпионата США продолжат россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова свои поединки проиграли. Интерфакс напоминает, что действующим победителем US Open среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, а действующей чемпионкой среди женщин остается Арина Сабаленко из Беларуси. Астрономы рассказали об очередном звездном дожде, который уже можно наблюдать с Земли. Пик активности Эпсилон Персеид будет в ночь с 9 на 10 сентября, но при этом полный период наблюдений за потоком длится 2 недели, с 5 сентября и по 21 число. Метеоры в этом потоке самые быстрые и летят со скоростью 64 километра в секунду. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на ленина-100.ру.
6: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 7 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
10: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I pull.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
1: Бонжур.
6: Привет,
0: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104 FM.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу. Я говорю.
3: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
3: Адреса и подробности на london-express.ru.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
8: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября. 26 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
0: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
2: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
4: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
2: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона «Вокзальный» снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинас Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.com/havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в понедельник, 7 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru.
11: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-16-965-81-15-330.
2: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса. Близкие и дымные заезды. Яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт СТО «Ангара».
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
5: Правда?
6: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Побег из города? Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
7: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-3017.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона Вокзальный снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 7 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка. Секретные фонотеки «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: рекламы.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
3: УК Simaland Co. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: 9 сентября с 16 до 20. Навигатор ведет эфир у официального дилера HVL на Космонавтов 3. Партнер проекта OCS Motors.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте HVL на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и про...

0: Эри и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Эри и Теннет» июль на «Металлургов» 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона «Вокзальный» снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в понедельник, 7 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23.
10: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Bonjour.
8: Привет, хай.

0: Балабаном.
1: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк». Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: будет зависеть от объемов переработки и возникновения перебоев в работе НПЗ. Возможные колебания цен на горючее не превысят 1-2%. Сегодня главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают. Добавлю, что в Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что основная масса независимых АЗС в стране уже обеспечена горючим. Их количество в перспективе будет наращиваться. Между тем, ситуация с многочасовыми очередями в Свердловской области дошла до разборок с пистолетами. Среднеуральская автомобилистка, простояв 4 часа на заправке, решила сама бороться с автохамами и вышла с пневматическим пистолетом. Ее личность установили. В полиции она сдала пистолет, получила протокол о мелком хулиганстве. Стоит отметить, что в тяжелой ситуации с бензином пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок в Екатеринбурге приехала группа быстрого реагирования следить, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Утром на улице Вилонова в пионерском поселке Екатеринбурга тушили пожар в жилом доме. На третьем этаже горела квартира на площади 10 квадратов. До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 10 человек. По данным МЧС области, информации о пострадавших нет. На месте работали 3 единицы спецтехники, 8 спасателей. За сутки в регионе произошло 16 пожаров, 7 из них в жилом секторе. Также сегодня днем в микрорайоне Вокзальный горел ангар на улице Стрелочников. Пожар потушили до прибытия спасателей, пишет Ядин. 2-летний малыш попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге. На виде на улице Мельникова в субботу 5 сентября столкнулись Kia Rio и Toyota, в которой в этот момент был ребенок. Его доставили в 9-ю детскую больницу. На месте аварии автоинспекторы провели замеры, опросили участников. По предварительным данным, водитель Kia не предоставил Toyota преимущества в движении. Оба водителя были трезвыми. Малыш избежал серьезных травм благодаря тому, что находился в автокресле, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. В Свердловской области продолжается нашествие медведей. В основном их замечают на севере региона. В воскресенье зверя заметили в Ивделе, возле колонии поселения 57. Его сняли на видео из автомобиля. Медведь не подошел к машине, побежал прочь. При этом, судя по видео, он ранен. Не мог наступать на одну лапу, двигался на трех. Ранее на улице Ивделя уже выходили медведи. 6 августа самка с медвежатами бегала по дороге в частном секторе. На этой неделе медведь выскочил на Полевской тракт, задел автомобиль, в котором была семья. Не раз медведи видели также в Краснотуринске. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио пилота ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 7 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, ха.

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
2: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
4: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в ТикТоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
2: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-30. 17.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: «Lucky Motors».
6: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
12: Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
14: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей.
16: Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькуровскую 23.
17: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights On.

A revolution in music.

0: меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
1: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
0: Подробнее на lenina-100.ru.
1: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
2: Застройщик ОАЭ «За Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
4: Акция до конца сентября.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Let it happen, just here, just now.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.